0: Parlez-vous France.
1: Если на остром теле, если они сопровождены на поведение нити, я не говорю, не говорю,